0: Пісні на бохчая. Оп. Бош тирин мобильйотет бохчает хай. Дехер лвери дестакави. Авеш лайкиве. Виджо аксессуарат нахмале бабат на розондене авантишта. Хамо декорат чне. Декорат нахмале в дрессинг рум. О хамиж дефхазу хузинте. Аха, када садаф сели бишбирам начи. Садаф сели бишьот хайбет душакове. Душаку болив. Жбранд наёбен садаф. Бусахлам ёлашета у хавако кил. Девиджо бенве. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدا
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74